Мой адрес Советский Союз, мой адрес не дом.

0: Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

0: Высоцкий на мелодии.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букет.

одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты, а в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты.

0: оплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче?
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
2: Над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца, трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера?

сосны в окно стучат. За этажами, за гаражами нам еле слышен колосьев плеск. Но что ж поделать, мы горожане, и в этом что-то, конечно, есть.

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

здравствуй, как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья бездушья мне обидят, они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи и все рентгены. Старые друзья и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья. Старые друзья, хотя при чем тут старость? Ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько по земле шагать еще осталось? Об этом мы давай не будем говорить. Старые друзья, испытанные люди, не уставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ними.

Да, что поделаешь тут, наши плечи сгибает усталость.

укрывались вдвоем в непогоду. Три войны за спиной, три войны за спиной комсомольцев 20-го года. Но мы скажем всегда, пусть врачи нас в постелях не ищут, мы еще хоть куда. Распрями свои плечи, дружище, выше голову, друг. Ни к чему минеральные воды, нам стареть не досуг, нам стареть не досуг.

где-то там далеко, где кончается дождь, так размыты пути, ни за что не пройдешь. Помнишь, в детстве туда мы летали

не поранит звезда. Там чужой никогда не бывает беда. Там друзья и любовь навсегда, навсегда. Где-то там далеко, где кончается боль, вечно молод и вера, надежда, любовь.

неслыха о войне. Там не ловят прицел ни зверей, ни людей. Там не бьют стариков, не взрывают

далеко и взрывают детей. Где-то там далеко, где легки облака, где нежнее рассвет, чем любимой рукой.

Помните, когда-то мы были все внучата, и в этом тихом парке над рекой возили нас в колясках, рассказывали сказки, и парк шумел зеленой листвой. Я люблю тебя, мой старый.

Загулял я, братцы, Господи, прости. Ну, куда податься, где покой найти?

В Петербурге 6 часов утра. Доброе утро, наши уважаемые слушатели. Мы продолжаем нашу музыкальную программу и желаем вам всего самого доброго. Спасибо, что вы с нами.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом

0: над Канадой. Солнце низкое садится, мне уснуть давно бы надо. Отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет грейся, и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний. Мне снежок, как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок, как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.
1: Высоцкий на мелодии.
2: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду.

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола.

скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его, правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем

казалось, двух сердец союз неразлучим и вечен. Но почему стучится грусть в один прекрасный вечер?

Я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

0: Жизнь на пороге, звонок и в дорогу. И даже туда, где совсем нет дороги, дорога артиста.
1: Ну что ж вы рискните, ну что вы боитесь?

тобою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое из 18.

светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте

Мне часто снятся все ребята, друзья мои военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

по годам, кланяйся и проси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму мерси. Странная доля, не по годам, кланяйся и проси.

замедляя, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку.

Счастье не вечно. Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла. Сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье.

позабыть они спешат скорей. На ласку нам скупиться не пристало. Щади

8 у школы. Что ж, одноклассник, ты не веселый. Что ж, загрустил ты, мой одноклассник? Это же радость, это же праздник. Воздух осенний, чистый и синий, юности нашей свет негасимый, свет негасимый юности нашей. Чем она дальше, тем она краше. 8 у школы, сколько нас будет в нашей шеренге, сколько будет. 6 нас время пересчитало, было нас много, стало нас мало.

жестко нас время пересчитало. Было нас много. Стало нас много.

не оставляйте женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид. Обид за то, что нелегко одной, за то, что жизнь проходит стороной, за то, что вы в заботах и делах, за то, что тени прячутся в углах. Не оставляйте.

настороженных глаз, что так ее преследуют подчас, как не забыть наказ издалека, когда ей кружат голову слегка, из уст их высокие слова, дрожь рук чужих.

оставляйте женщину одну. Не оставляйте женщину одну.

моей не понял. И напрасно, и напрасно. Она, как радуга над полем, засветилась и погасла позади. Не откликнется, привыкай, не привыкнется любовь, как радуга над полем.

другой. Ну и ладно, ну и ладно. Сама за радугой дугою побежала безоглядно. Высока не дотянешься, побежишь.

0: друзья, на любовь она мне дорогу подскажет.
1: Радиоканал «Мелодия. Наши лучшие песни».

чуть подморозило два крошки озера, и звезды в них дрожат, светясь, как угольки. Возьму в ладонь, хотя один твой след,

Небе, где плавает звезда, любовь тот свет, что навсегда. Но до последних лет и слез бесследных нет,

Облака здесь сейчас вспоминая, словно Танин дневник я листаю, и звучит в моем сердце седьмая, и зенитки на крышах стоят.

сердцах у нас. Выписком зажигалки тушили и к Неве за водой уходили, и родных канонерской свозили. Нет, нельзя это все забывать.

0: Петербурге полдень. Вы слушаете радиоканал «Мелодия».
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом там идут счастливые находки, таинственные клады? Неужели так и будет?

Ты иногда не желая того. А знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

Надо мной голубая прохлада развернула лебяжьи крыла. Это белая ночь Ленинграда погостить на часок забрела. Забрела издалека оттуда, где заря окликает зарю. И, любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Пусть часто

холодок над перронами горек. Наступает пора уезжать, мой хороший, мой ласковый город. Ты меня провожаешь опять, ожидание сердце тревожит, но светло улыбаешься ты. Никакая разлука не сможет развести между нами мосты. Пусть часто

геркулесовых столбов лежит моя дорога. О геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы. Еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда. О геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога. Вдали от царства твоего, от царства губ и рук, пускай пока моя родня тебя не судит строго. Пускай на стенке повисит мой запыленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго. Пускай на стенке повисит мой запыленный лук. О геркулесовых столбов лежит моя дорога. Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного. И вино сладкие не пей, и женихам не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного. И вино сладкие не пей, и женихам не верь.

сколько веры и лесу.

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

Мне от этой мечты ни за что не уйти. Мой трамвай голубою ракетой летит. До далеких созвездий мы отправимся вместе. Ждет вагон.

0: То, что доктор прописал.
1: Роман Карцев.
2: Жили-были государство и народ. Большое государство и большой народ. Отношения, деточка, между ними складывались очень изощренно. Пролетариат воевал с милицией, крестьянство с райкомами, интеллигенция с НКВД, средние слои с ОБХСС. Так и наловчились не поворачиваться спиной. Деньги в кальсонах, справки в редикюле, дверь на цепочке, жучки, проволочки, булавки. Мы отвернемся, они нас, они отвернутся, мы их. Счетчик булавки, спиртопровод штуцер, цистерну шланг и качаем, озабоченно глядя по сторонам. Все, что течет, выпьем обязательно. Практика показала, чаще всего бьет в голову. Руки ходят непрерывно. Откручивая, отвинчивая, крутится, отвинтим. Потечет, наберем, отламывается, отломаем. И ночью при стоячем счетчике рассмотрим.

Но вот я и приехал, пустые избы в два ряда, чуть сгорбившись стоя, с утра до вечера зови, откликнется лишь эхо, не слышно лая и грачи на метлах

зиме, а может где-то здесь в траве, поняв мою заботу, с надеждой глядя на меня, гудит мохнатый шмель. Здесь жизнь проснется, верю, все вернется.

где-то под солнцем брели в пустой таверне в чужом краю. Шони увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

слова, устарел мотив, но вновь старый диск кручу. Словно к сердцу любимой моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и примчаться за тобою на коне, что

вечерком за окном в синем небе мерцает звезда. Каждый раз в этот час о тебе я тоскую всегда. Вижу в сумерках я в платье белом тебя. Ты рядом со мной, дорогая, и все ж далека, как звезда.

дорогая, и все ж далека, как звезда, без твоих голубых ясных глаз я прожить не могу. Ты во сне снишься мне незабудкой на светлом лугу. Только вот на беду нужных слов не найду. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Час пробьет, ночь уйдет, и погаснет звезда за окном. Знаю я, никогда в сердце ты не погаснешь мое, и для нас вешним днем расцветет все кругом. Мы рядом с тобою, родная, счастливой тропинкой пойдем.

0: счастливой тропинкой пойдем.
1: Радиоканал «Мелодия».

Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке: пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо

Тише, солдат, слышишь, солдат? Люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят.

Против беды, против войны, встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская.

Мне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня, жизнь ты знаешь.

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

0: вновь мы с ним пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Смехотерапия. То, что доктор прописал.
2: Виктор Чистяков.
3: Перед нами еще одно письмо. После окончания школы я по радио услышала одну песню, которая мне очень понравилась. Я не знаю композитора этой песни, а также не знаю, кто написал слова. А вот кто исполнял эту песню, я тоже не знаю. Но очень хочу ее услышать еще раз. Щербинина Ф. Мы поняли, кого вы имеете в виду. В эфире певец и композитор Полат Бюльбюль-Оглы.

во дворе. Мы с тобой вдвоем на причал придем и без слов все поймем.

0: Яков любит меня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

Ласточки летят, ласточки спешат повстречаться с родиной. Ласточки летят, ласточки спешат, ласточки летят, ласточки летят.

виноградную косточку, теплую землю зарою и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову на любовь свою.

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет.

Идем на красном своем, для меня будет петь моя даль. Черно-белую свою преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали.

когда заклубится закат, по углам залетая. Пусть опять и опять передо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золота.

виноградную косточку, теплую землю зарою и лозу поцелую.

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Тут у нас один стрелец, шибко грамотный стервец. Вот и вышло мне задание извести его в конец. Только как? Башку срубить, да к молва начнет трубить. Не поможешь ли советом, как хитрее его сгубить? Баба-яга. Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Коль он так ретив да скор, что с царем вступает в спор, пусть он завтра ему добудет шитый золотом ковер, чтоб на нем была видна, как на карте вся страна. Ну, а коли не добудет, то добытчика вина. Генерал, ай да бабка, ай да спец, вот и хлопотом конец. Хошвынай тебе и ступай да министром во дворец, но ни с немцем ни лады, далеко ли до беды. А с тобой я готовый хош в разведку, хош куды. За добро плачу добром, хош куницей, хош бобром, а не хош могу монетой, златом али серебром. Баба-яга, полно голубь, не греши, убери свои гроши. Я ведь энто не для денег, я ведь энто для души. Будет новая беда, прямиком спеши сюда. Чай мы в лесу не звери, чай поможем завсегда. Зовет царь стрельца, удалого молодца, и шо не дал задания, а уж сердить заранее. Руками сучить, ногами стучить, очами вращай, в общем, стращай. Царь, раздобудь к утру ковер, шитый золотом узор. Государственные дела, расшибись, а будь добер. Чтоб на нем была видна, как на карте вся страна. Потому как мне с балкону нет обзору ни хрена. Не смогешь, чего хочу, на башку укорочу. Передам тебе с рассветом прямо в лапы палачу.

0: прохожего. Пролетел целый час ожидания, ничего не припомню похожего. И зачем обзавелся фиалками, их не спрячешь ненужной газетою. Буду знать, с молодыми нахалками не поделишься песней неспетою.
1: Ну я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься.
0: Я серьезно, а ты развлекаешься. Я исчезну, а ты не расстроишься.
1: Когда в садик ходила ты в бантиках, я уж

беспокойная, но сижу, проклинаю злодеечку и ругаюсь на время отстойное. Я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты издеваешься. Я погибну, а ты не расстроишься.

Я как мальчик, как вор на задании. И ты знаешь, мне это так нравится. Я все понял.

Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход. И туда, где свет забрежет ранний, увезет с собой

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход, пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту, и в самый трудный час тебе поможет белый пароход. Для тебя, поверь, найдет.

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
1: Я не люблю ночную тишину. Она страшит задумчивым молчанием. Встречать рассветы трудно одному. Когда вокруг одни воспоминания, и знаю я, что дом остывший мой могла б согреть другая чья-то нежность. Но как делить любовь с другой? Как? Ведь есть на свете

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Высоцкий на мелодии.

0: я встретил, где нашел.
1: Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.
2: Сейчас поет Сергей Герасимов.

0: То, что доктор прописал.
1: Андрей Миронов и Юрий Никулин.
2: О, ай, бьё ханабаден. Томас Каро Рональ, бьём радели колоссален, джавит погорело. Лунда ханабаден цигель, цигель, цигель, ай, лю-лю. Лючий парон, ай, лю-лю, ай, лю-лю.
3: Ты что, с ума сошел?
4: Она мне кот зовет, что случилось.
2: Айлю-лю
3: потом, но них нет ни в коем случае.
4: Ну почему, ей может что-нибудь надо?
3: Что ей надо, я тебе потом скажу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо, облика морали, ферштейн.

0: всего происходит на свете.
1: Просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель? Вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
0: Что же из этого следует?
1: Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
0: Вы полагаете, все это будет носиться?
1: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечные кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два.

днем и ночью от Карпаты до Курил. Дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные

только, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать.

а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду,

пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком.

0: в рюкзаке. На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Что со мною, я не знаю, ничего не понимаю. У меня и так забот немало. Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга. У меня такого не бывало. Врозь нам скучно вместе, тесно, очень даже интересно. Этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано.

сапогах, в седой пилотке, весь присыпанный золой, он упал на той высотке.

Всем известно, что морщинки женщин мало украшают. Всем известно, что морщинки женщин очень огорчают. Значит, молодость уходит.

смотришь в зеркало и видишь жизни прожитые итоги. В них печали и волнения, в них разлуки и тревоги. Ах, морщинки очень грустно, если новую заметим. Неужели нету средства навсегда покончить с этим? Но стараюсь я к морщинке.

0: где мы однажды. Этого не забывайте. А морщинки, что же делать? Лучше их не замечайте. Очень жаль, что дни уносят нашу молодость с собою. А морщинок не пугайтесь, было в сердце молодое.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

0: То, что доктор прописал.
1: Геннадий Хазанов.
2: И уже в полной невменяемости этот миллионер ползет в поликлинику. А там уже объявление всем миллионерам срочно пройти флюорографию. Не позднее вчерашнего дня. И очередь в регистратуру на месяц вперед. Вот так. А флюорография на ремонт закрыт. Вот так. Но все-таки он через неделю в состоянии инсульта доползает до участкового врача. Тот ему ставит диагноз. Все. ОРЗ с плоскоскопием. Все. И дает ему бюллетень на 3 дня с ежедневной сдачей анализа. Погоди хлопать. Еще не все. Ежедневной сдачи анализов в соседней поликлинике. Вот так. А соседняя поликлиника в соседнем городе. О, как! В результате этот миллионер, фу, он даже не в состоянии думать об эксплуатации человека.

моя жизнь и путь. Изредка однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо нас с безумной силой, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир.

два, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной. Нет! Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет все-таки была одна минута той любви, какой уж больше нет, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сворачивая нас с безумной силою, я тихо повторяю: поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину.

子女也齐上把大娘哟，百米钱米了呀，百代的钱米了呀，分为苦米，让你把钱弄吧，嗯。

0: Значит, дверь он ломал?
1: Зачем ломал?
0: Вы же сами сказали.
1: Слушай, я русский язык нехорошо знаю. Он постучит в дверь и сказал, тоже хочет. Такие вопросы задают, что неудобно отвечать. Даже.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил

Ковать не мог, больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал, от звезды к звезду он ходил.

ночи отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег, и опять

это так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Я у порога простою всю ночь, как своей тревогой, милой мне помочь. Мы жили по соседству, встречались просто так. Любовь проснулась в сердце.

0: То, что доктор прописал.
1: Владимир Винокур.
2: Товарищи, результаты учений. На третьем часу учебного боя во время контратаки рядовой Стамекин в одиночку атаковал и захватил населенный пункт село Ярцево. Оказалось, что Стамекин наступал в обратном направлении. Ефрейтор Груша отбил вражескую полевую кухню и полностью ее уничтожил. А две рота остались без ужина. Груша, ну прекрати жевать. Сержант Брыдзо опять за свое. Опять в разведку ходил с девушкой. Старший сержант Валиканов, вот ты и строю. Старший сержант Валиканов у полуатаки захватил на КПП двух пленных. Ими оказались командир нашей части и проверяющий из штаба. Они дали Валиканову ценные сведения по поводу того, кого нужно брать у плен, а кого нет. Я тебе, Валиканов, Черных, поставьте его в строй.

Рекаты, послать бы их по адресу на это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою. Владеет камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеет камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. К большой реке я на утро выйду, на утро лето кончится, и подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И если есть там с тобою кто-то, не стоит долго мучиться. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их

чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут у берегов, говорят, это стоны души не вернувшихся рыбаков. Говорят, это плачут жены, и поселок всю ночь не спит.

не спи. И отцы от тоски зеленой пьют горючий, как слезы, спи. Говорят, это бьется в горе, потерявшая сына мать. Но уходят другие в море, и опять их кому-то ждать. Бриз глаза матерям осушит, смоет след на песке прибой. Чайки плачут, замрут

Чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут у берегов. Говорят, это стонут души невернувшихся рыбаков. Это море терзает сушу, обжигает слепой бедой. Чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут над головой. Это море терзает сушу, обжигает слепой бедой. Чайки плачут, замри и слушай.

вам скажу. Эй, вы там, наверху, испила чашу я до дна, я в предел моим.

0: Высоцкий на мелодии.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит бутылку.

здесь нет ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

За окном твоим окном дождь крутые дороги лижет. За окном твоим окном мокрый ветер поет. Тик-тик-так стучат часы, я прикрою глаза и слышу. Тик-тик-так стучат часы.

окном, бродит ночь по горам. Тик-тик-так стучат часы, ты послушай со мною вместе. Тик-тик-так стучат часы.

тик-так стучат часы. Ты послушай со мною вместе, тик-тик-так стучат часы, чтобы встретиться нам. Тик-тик-так стучат часы, ты послушай со мною вместе, тик-тик-так стучат часы.

часы. Ты послушай со мною вместе, тик-тик-так стучат часы, чтобы встретиться нам. Тик-тик-так стучат часы, ты послушай со мною вместе, тик-тик-так стучат часы, чтобы встретиться нам.

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Павел Рудаков и Вениамин Нечаев.
3: На лекции как-то был задан вопрос, вопрос был весьма ядовитый. Ответ не найдя, буркнул лектор под нос, вопрос остается открытым. Понравился нам этот ловкий прием, возможностей много в нем скрыто. Мы этот прием как припев пропоем, вопрос остается открытым. Победу давно приобрел мой сосед, он сам управляет отлично. И хоть у меня москвича даже нет, ему не завидую лично. Он ночи проводит в машине дрожа, а днем ходит с видом убитым. Пошел третий год, а насчет гаража вопрос остается открытым. Живет, не скупясь, наш знакомый один, частенько гостей принимает. Купил телевизор, немало картин, а летом в Крыму отдыхает. В кино и театрах он любит бывать, в костюме по модному шитом. А как надо маме полсотни послать, вопрос остается открытым. Представьте себе в ресторане одном, мы были на днях всей семьёю. Такой оказали нам теплый прием, что я восхищенья не скрою. Покинув уютный обеденный зал, мы все восхищались нарцизом. А правда ли то, что Нечаев сказал, вопрос остается открытым. Вот чем объяснить, что в концертах порой встречается зритель нечуткий? Вдруг он к гардеробу помчался стрелой, когда до конца три минутки. Артиста он ценит, кидать по всему, к искусству любовью горит он. А может, галоши дороже ему? Вопрос остается открытым.

Встает солдат, уходит строй, учиться воевать. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Седая мать, встает солдат, грохочет бой, за морем льется кровь. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь. Встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд, спокойный труд. Встает солдат, мороз и

0: по всей земле пройдет приказ, по всей земле пройдет приказ. Солдат домой, солдат домой, солдат домой.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

0: Мам! Мама, я не хочу идти в солдат. Я боюсь.
1: Ну, надо звать дядю Витю из Ерденева. Он зоотехник, он знает, как в армию не ходить.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Радиоканал «Мелодия».

с ума меня леди сведет. Ее сердце, как певчая птица,

Вот ведь взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель.

дать покой. Можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь других любить.

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

0: что доктор прописал.
1: Владимир Винокур.
2: Пришел к профессору в восьмую. У его в ванне затычки не было. Поставил затычку. Он меня говорит: молодой человек, как мне вас отблагодарить? Я ему тихо, спокойно говорю: меня противно брать деньги. Тут он сполошился. Молодой человек, вы лучше правду скажите, может, что не так сделали, я терплю. Лучше правду, лучше правду. От народ, а? Вот у меня этот профессор пальцем ноги воду в ванне удерживал. А тут сполошился. Я ему еще раз говорю: мне противно врать деньги. Он как закричит: Маша, Маша, жене, значит, закрой форточку, нам пришелец из других миров прилетел. Да вы, молодой человек, садитесь, вам, наверное, трудно на задних-то лапах стоять. Вы к нам на тарелочке прилетели? Я говорю: нет, на тазике я к тебе прилетел.

приннее нам не жить, друг без друга. Скорости вокруг

девочка моя, ты нежная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего.

0: То, что доктор прописал.
1: Владимир Винокур.
2: Дорогие друзья, Глинка, попутная песня. Прошу.
3: Зачем вы столько нот принесли, если поете одну песню?
2: А почему вы со мной разговариваете, когда я уже в образе и готов к песне?
3: Вот.
2: Ну? Я жду, я долго уже жду. Уже второй раз вышел из образа.
3: Секундочку. Ведь я не готов. Если у меня упали ноты.
2: Какое мое дело? У меня упали ноты. Почему я должен отвечать за вашу ноту? Вы пианист или я пианист?
3: Надо было переписать, а то все в рыбе.
2: Знаете что, не надо со мной
3: переписывать.
2: Если я здесь вот стою, это мое дело. Я стою и я пою.
3: Так, ну,
2: давайте петь.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

Ах, поганка! А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота!

теперь вот сиди да жди. Двенадцать ночи давно пробило, тогда вот так же луна плыла. И может верить не надо было,

0: Сейчас к людям надо помягче. А на вопросы смотреть ширше. Вот ты думаешь, это мне дали 15 суток? Это нам дали 15 суток. А для чего? Чтобы ты вел среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой. Ну ладно, давай бухти мне, как космические корабли бороздят Большой театр. А я посплю.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

0: Высоцкий на мелодии.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерть через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после, локти будете кусать, сами будете не рады.

0: Не забудьте, затупите ваши острые клыки.
1: Небо, небо, небо.

О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься, о чем ты грустишь? Ах, как друг от друга теперь далеко мы. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья по колдовской мираж.

Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж, взмах волшебный кинь.

Переведи, переводчик, слова на язык ночи, на диалект тучи или травы на лугу. Ну что же ты, переводчик, в глазах твоих многоточие, ты этому не обучен, не можешь, а я могу. Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти. Танец звезд

О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься? О чем ты грустишь? На улице ночь, мы одни с тобой дома. Ты с черного диска со мной говоришь.

и кружатся листья. Ла-ра-да-рай, лай-ра, ла-ра-рай, ла-рай-ра. Падает снег на пляж, и кружатся листья.

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Александр Ширвинд и Михаил Державин.
3: Песня проникает к нам сюда. Вы поете. Я переведу.

не бывал. В нашем городе светло, над вечерней рекой, и мечтал до зари, с друзьями ты не бродил.

Москву приезжай. И пройди по Арбату, окунись на Тверском, шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотреть.

где закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый, лет 17 ему.

света добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд.

рабочее дело, он ушел воевать. Но порубанный саблей он на землю упал. Кровь ей отдал до капли, на прощанье сказал: умираю, но скоро наше солнце взойдет.

0: Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Пришел Федот домой, от горя немой, сел в уголок, глядит в потолок, ясные очи слезой заволок. Маня есть кличить, а он шею бычит. Ничего не хочет, супится да хнычит. Маруся, ты чего сердит, как еж? Ты чего не ешь, не пьешь? Али каша подгорела, али студень нехорош, Федот? Да какая там еда? Царь лютует, прям беда. Нет на ентого злодея ни управы, ни суда. Раздобудь кричить ковер, шитый золотом узор, шириной во всю Россию, в 100 лесов и в 100 озер. Маруся, не печалься и не хнычь. Пусть лютует старый хрыч. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Маруся хлопает в ладоши, появляются 2 дюжих молодца. Маруся, коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы, не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз. На утро Федот у царевых ворот пришел на прием, и ковер прием. Царь удивился, аж икрой подавился. Злоба его точит, а показать не хочет. Делает взгляд, что вроде бы рад. Федот, ты вчера спросил ковер? Ну так я его припер. Все согласно договору, и рисунок, и ковер. Вся Россиюшка сполна на ковре отражена. Сей ковер тебе в подарок соткала моя жена. Царь, ай да ухарь, ай да хват. На скольких же ты жена? А ли ты сосватал сразу цельный ткацкий комбинат? У тебе, Федот, жена хошумна, да все же одна. А соткать такое за ночь, их дивизия нужна. Федот, аль ковер не тешит взор, аль не тот в ковре узор? Ну так я его подмышку, да и кончен разговор. Чтоб не зря пропасть трудам, я купцам его продам. И пущаю он из России, уплывает в Амстердам.

Нынче ночь сырая, ночь как яма. Напишите мне письмишко, мама. Не ходите, мама, нынче в гости. Напишите в синий ящик, бросьте. Если адрес мой попал в корзину, напишите просто «Север сыну». Отчим сам пускай готовит ужин. Напишите мне ваш почерк,

мама, я в разлуке с вами болен. Белым снегом заметает поле. Писем ждут замерзшие бараки. Напишите, не играйте в прятки. Сын у вас, бродяга, невидимка, но и вы, как призрачная дымка. Напишите, разгоните тучи, нам обоим сразу станет лучше.

напишите, в синий ящик бросьте. Если адрес мой попал в корзину, напишите просто

разговор. Плыть, плыть, плыть мимо могильных плит.

не зажигая огня. Весть передай родне и посети.

0: на охоте. Должен быть кратким. Как команда. Как выстрел. Иначе времени на отдых не останется.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

заек, песни прибоя, рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди.

звезды в поисках ласки, сквозь синюю вечность летят.

Мне приснился сон о Есенине, ведь родился он

0: что доктор прописал.
1: Мария Миронова.
2: Добавочные 3×2=33. Это что это? Откуда говорят-то? Ну, что это-то? Ну, откуда это говорят-то? Ну, чудак какой-то меланхольный. Я спрашиваю, откуда говорят? Трудно сказать, что ли? Ну, так и говорите. Ну, что ж, прям какой-то скрытный невозможно. Дайте мне этого, товарища Трищенкова. Трищенкова. Ну, я ясно говорю, Трищенкова. Ну, а как же я могу яснее сказать? Я не могу яснее сказать. Ну, три собаки, понимаете? Три щенка. Да не щепка, а щенка, я говорю.
3: Это товарищ Трищенко говорит, да? Здравствуйте. Угадайте, кто с вами разговаривает? Нет, тоже нет. Кто-кто-кто? Дуська.
2: Это какая-то такая Дуська-то?
3: Ах, это нет, это совсем даже наоборот противоположное. Ну да, зачем? Я вам ни за что не скажу, пока вы сами не догадаетесь. Ну, странное дело, почему? Просто хочу вас немножко заинтриговать. Трищенков, ну ладно, я уже скажу, кто с вами говорит-то. Ну, кончено, я вас больше не интригую. С вами говорит некий Капа. Нет, Капа некая. Ну, Капа-то некая-то. Капа, я говорю. Да не папа, Капа, я говорю. Некая. Чего некая? А я почем знаю, чего некая? Говорят, некая, я говорю, некая. Капа. Здравствуйте, Новый год. Как же не знаете-то? У Дуськи две шурушки встречались, помните? Фокстротом, саль, дураковлями, в лото играли, помните? Ну, вы еще мне на ногах наступили. Ну да, зачем? Это ж когда вы не очень пьяные были. Вы помните, вы когда под стол-то упали? Ну, за ужином сидели, помните? С правой стороны сидела такая Маруська такая. Ну, такая курносая, ненормальная такая. А напротив нее Райка такая сидела. Ну, как какая? Какие Райки-то бывают? Ну, такая немодная, принципиальная. Перманент-горизонтальная. А напротив нее сидела такая интересная блондиночка Капа. Вот это я. Опять где сидела? Ну, как я вам буду объяснять, где я сидела? Возле винегрета я сидела. Ну, так налево от картошки вы в нее локтем попали, все ругались. Ну, вы все что-то орали, что-то пи... Ой, да это не Трищенко говорит-то, да? Ну, будет дурака отвалять, за Трищенко и бога. Разыгрывает цельный кошмар, цельный час, прям, да-да-да-да-да-да. Перестаньте хулиганичать. А я вам говорю, хулиганич, перестаньте. Это, вот какая чума пристала, что... Это Трищенко говорит, да? Ой, вы меня прям все перепутали. Тут какая чума пристала, то говорит, Капа говорит. Опять какая, вчерашняя. Я зачем позвонила? Ну, это уж вообще странный вопрос. Я просто думала, раз познакомились, надо встречаться. Чего ж дурака валять? Ну, вы меня разыгрываете, да? Ну, будь дурака валять-то. Давай сегодня опять пойдемте к Дуське. Ну, чего делать? Фокстрот потанцуем, дурака пляем, в лото поиграем. Патефон будет. Ну, мировой. Пойдете, да? Ну, я сейчас позвоню Дуське-то. Ну, до скорого. Пока.

Петербурге на радиоканале «Мелодия» полночь. Пусть наступающий день принесет вам удачу. Спасибо, друзья, что встречаете новый день вместе с нами.

одиночество я не вернусь. Твоя осенняя любовь совсем не пахнет.

Я в тебя, как девчонка, влюблюсь.

Сатана, сатана скучал, он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит просто.

есть вопрос. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты

Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.

может быть отдельным штатским лицам, эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутый выйдешь, ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь, заслонишь

Ваше сиятельство, ежели материальные затруднения окажутся единственной преградой на пути к американскому континенту, готов буду приобрести на собственные средства две шхуны на Санкт-Петербургской верфи и, придав им соответственно наименование «Юнона» и «Авось», преисполнен буду решимости в начале лета 1806 года пуститься в плавание к берегам Нового Света –

жду звонка, я жду звонка, а трубка спит и видит сны, ты молчишь.

одинок такой, как ты. Желанный, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Вот рассвет весенний гасит звездочки в пруду,

водных мест. В городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. И думать не додумался.

если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

Если парень в горах, не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не борони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Значит, как на себя самого, положись на него.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. Па-па-па-па. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком.

плачет, не плачет, а поет. Мы споем своим подругам, самым нежным, самым ясновидным. Выбирай по сердцу друга, но избранник по студентам.

повезло. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихают в лютый холод на простуду и не ходят в поликлиники моржи. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровье до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом.

Привык я с детства возле проруби раздеться. Я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа, невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду. И физкульт, привет, от